раз не смог уединить. Утих у долины наших снах. Тусам те первый путь